0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: Подробности на MaxLimeBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Осенью 1971 года торжественно открыли мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Через полгода в легендарной цитадели создали пост памяти, а в День Победы брестские школьники впервые заступили на вахту у Вечного огня. Для города это стало доброй традицией. В школах, гимназиях и лицеях появились мемориальные отряды. На пост номер один они заступают с 1 сентября по 1 июля, без перерыва на выходные и праздники. Корректировки может внести лишь погода. Пост номер один у Вечного огня в Брестской крепости – без преувеличения знает весь мир. Это одна из немногих вахт, которая ни на один день не прерывала свою работу. Юноармейцы – лучшие школьники Брещины. Время несения вахты памяти – это целый комплекс воспитательных мероприятий, в который входят посещение музеев города, пограничной заставы имени Кижеватова, проведение уроков мужества, информационных блоков, ежедневных подведений итогов. В конце недели лучшим юноармейцам караула вручаются награды штаба поста памяти, благодарности, грамоты, благодарности в адрес родителей и знаки поста. Распорядок дня в карауле расписан буквально по минутам. Начинается день с развода, далее осмотр внешнего вида, затем занятия и заступление на пост номер один. Четыре смены сменяют друг друга через 15-20 минут. Порядок в помещениях поста памяти также поддерживают юноармейцы. Пост памяти – это городской центр военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь ребята могут прикоснуться к истории войны, получить навыки коммуникации и изучить азы военной службы – строевой, физической, огневой, медицинской подготовки. Но прежде всего, это уважение памяти о тех, кто сражался и погиб за нашу Родину. За значительный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, реализацию проекта «Пост памяти в Брестской крепости», активное участие в международном миротворческом движении, премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение удостоен коллектив Государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста».
0: Брест аудиогид.
2: Радио Брест.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса. В Барановичах 18-20. В Пинске 20-22. В Бресте сегодня 19-21.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Монголии Ухнаагин Хурэлсуха с национальным праздником Наадамом. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление. «В свою очередь, с нетерпением ожидаю вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле», – добавил он. Президент Беларуси пожелал президенту Монголии и всему монгольскому народу благополучия и процветания. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгарда Запашного с 50-летием. Продолжая славные традиции семейной династии, вы внесли значимый вклад в развитие циркового искусства, заслужили высокий авторитет в профессиональном сообществе и искреннюю любовь зрителей, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал Эдгарду Запашному здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых вершин. Знаменитый девичий виноград вернулся на свое привычное место после ремонта фасада на Ливаневского 1 в Бресте. Чтобы сохранить любимую брещанами зеленую изюминку, лозы на время ремонта аккуратно сняли и закрепили на строительных лесах. Учитывая уникальность и значимость этого природного украшения для Бреста, специалисты Полесского аграрного института помогли создать оптимальные условия для полноценного восстановления винограда на его прежнем месте. Как рассказал директор Брестского центра по управлению недвижимостью Николай Якубовский, основные лианы пустили по фасаду примерно в прежнем расположении. Лозы закрепили к тросам специальными стяжками. В процессе разрастания винограда специалисты будут проводить формовочную обрезку.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня день профилактики алкоголизма. Особенную тревогу специалистов вызывает широкое распространение алкогольных напитков среди молодежи и подростков. Чем раньше молодежь приобщается к алкогольным напиткам, тем выше риск развития зависимости. Для некоторых подростков поводом употреблять алкоголь становится социальное давление, желание самоутвердиться и влиться в компанию, неосознанное стремление преодолеть внутренние комплексы и неуверенность в себе. Для какой-то части подростков спиртное становится мнимым способом почувствовать себя взрослым, раскрепощенным или справиться со стрессом. Постоянный контроль со стороны взрослых, разъяснительная работа в молодежной среде, негативное отношение общества к употреблению алкогольных напитков детьми и подростками – такие меры наряду с антиалкогольным законодательством должны со временем принести свои положительные плоды. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: радио.
1: Может, я остановлюсь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: фейками.
1: В Бразилии хакер взломал систему экстренных оповещений и разослал миллионам граждан пугающие сообщения. Инопланетная атака, люди, мы прибыли. Прятаться от зеленых человечков никто, разумеется, не стал. А вот к шутнику действительно нагрянули вооруженные гости. Оказалось, что тщеславный хакер записал свой взлом и выложил видео в сеть. По цифровому следу его и вычислили. С вами Елена Дамиева, «Охота за фейками». Я предупреждаю землян о вполне реальных атаках мошенников. Фейковые медсестры из поликлиник продолжают интересоваться вашим ростом и весом, а заодно проверяют, напекло ли вам голову настолько, что вы назовете код, который якобы необходим для перехода на электронные медкарты. Все общение происходит исключительно в мессенджере. Видимо, сложно выкроить время на звонок между приемами других пациентов. Сначала предлагают закрепить телефонный номер за медкартой. Для этого вам обещают прислать талон с четырехзначным кодом, номер которого вы должны указать. Талон почти волшебный, только с ним можно и регистрацию пройти, и на прием попасть, и доступ к собственной электронной карте получить. В ответ на вполне логичное замечание о том, что для регистрации в поликлинике требуется паспорт и заявление, а талон на прием уже и так имеется, мошенники искренне обижаются и шлют фото фейкового указа министра здравоохранения. Все реальные представители медицины рекомендуют игнорировать подобные сообщения и напоминают, ни один врач или медсестра не будет требовать у вас код из СМС или номер.

0: номер талона. А прерванный разговор сбережет и ваше здоровье, и ваши деньги. Обычно лжепредставители силовых структур появляются на горизонте сразу после того, как жертва сообщает мошеннику номер один злосчастный СМС-код. Но не все аферисты работают в команде. Некоторые предпочитают сольное выступление. Такие не звонят по 100 раз на день, а присылают ссылку на секретную видеовстречу и ждут, что вы сами с ними свяжетесь. Признайтесь, вам же интересно, с чего это вдруг вами заинтересовалось такое серьезное ведомство? Ну или просто страшно. А дальнейший сценарий действительно не из веселых. Фейковое должностное лицо сообщает, что на ваше имя якобы открыт благотворительный счет. И в ходе проведенного расследования выяснилось, что эти деньги идут не в фонд помощи детям Африки, а террористам. Впервые про это слышите, но это еще и доказать надо. А пока ваши реальные счета не заморозили, есть шанс спасти свою репутацию и финансы. Честно говоря, эту схему в разных интерпретациях я слышу так часто, что, кажется, могу ее по ролям разыграть. Но мне бы хотелось, чтобы эти реплики наконец-то выучили те, кто до сих пор верит в существование специализированного счета для декларирования. Поверьте мне и тем, кто уже перевел на него свои сбережения, этих денег вы больше никогда не увидите. Ваши старые объявления в интернете теперь могут стать новым поводом для обмана. Аферисты находят публикации, в которых был указан номер продавца, и притворяются заинтересованным покупателем. Когда вы говорите, что объявление давно закрыто и не актуально, мошенники присылают ссылку, мол, как же так? Вот же оно, свеженькое. Или продайте товар, или удалите публикацию, чтобы не морочить голову честным людям. Ссылка, конечно, фишинговая и всего лишь имитирует площадку объявлений. Чтобы удалить или просто проверить старую запись, вам придется ввести личные данные. А это как раз и есть тот товар, который у мошенников ценится на вес золота. С вами была Елена Дамиева. Берегите свое право на приватность. Будьте внимательны. Поохотимся.
1: Охота за фейками. Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Республиканский праздник Купалья Александрия собирает друзей проходит сегодня в агрогородке Александрия Шкловского района. Для гостей самые разные выставки, сырный фестиваль, цирковое шоу и большой гала-концерт с участием белорусских и российских артистов. Программа праздника продлится до ночи. На территории работает множество интерактивных площадок. Для гостей работают торговые ряды Александрийская гостина, Кермашовый заволок. С 12 до 19.45 будет работать полевой кинотеатр. Запланированы кинопоказы и творческие встречи с режиссерами и актерами. В 17 часов стартует концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии с участием белорусских и российских коллективов и исполнителей. В 21.30 главный концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». В Пинске в эти дни проходит 15-й фест экскурсоводов – ежегодное культурно-просветительское мероприятие. Как рассказала старший инспектор управления экономики Пинского горисполкома Марина Никитчина, идея проведения феста зародилась в Минске, где молодые экскурсоводы впервые предложили формат открытых экскурсий для всех желающих. Стандартная экскурсия проходит по улицам старого города Пинска 17-18 веков. Авторские маршруты стали новшеством, которое начали вводить с прошлого года. В этом году программа включает 14 экскурсий, стандартных и авторских. В график удалось включить 11 экскурсоводов, некоторые из которых проводят по 2 экскурсии.
0: Новости.
1: Подведены итоги третьего этапа республиканского конкурса на лучшее благоустройство водных зон отдыха. В категории «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте среди государственных организаций» все призовые места заняли коммунальники. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Первое место досталось Мядельскому ЖКХ за пляж в Мяделе. Второе – у Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия за ухоженную зону отдыха на улице Краснознаменной рядом с Варшавским шоссе. Замкнула тройку лидеров Зельвинская районная организация ЖКХ за заботу о пляже на местном водохранилище. В Беларуси сегодня открывается сезон охоты на бекаса, который продлится по 8 августа, сообщили Белта в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Охотиться можно только в светлое время суток ружейным с подхода и безружейным с ловчими птицами способами. С одной собакой могут охотиться не более 3 охотников. Продолжается охота на медведя, косулю, оленя пятнистого, кабана, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, ворону серую и сороку. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Паравома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
6: Реклама.
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
11: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30. 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Туристическую карту Беларуси представят на республиканском празднике Купалья в Александрии, сообщили Белда в Национальном агентстве по туризму. Лето будет раскрыто через мастер-класс по плетению венков, летний событийный календарь. Осень отобразится гастрономической картой страны и дегустацией региональных гастрономических брендов. Зима представится мастер-классом по валянию, визуализации белорусского народного обряда «Колядные цары», тревел-квизом по языку мастеров шиповалов. Весна раскроется танцевальным мастер-классом, презентацией белорусского весеннего обряда «Юровский карагод». Руины монастыря Бернардинок в Бресте планируют превратить в музейное пространство. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба. Руины монастыря находятся на территории Волынского укрепления Брестской крепости. Реставраторы с конца весны занимаются работами по консервации. В одном из помещений на первом этаже рабочие обнаружили артефакты, гильзы и патроны, стеклянные колбы, бутылки, ампулы с прозрачной жидкостью и другие предметы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По словам Виталия Щерба, идет сбор всех артефактов, найденных в руинах монастыря Бернардинок. Ведется опись предметов. Монастырский комплекс бернардинцев на Брестской земле основали в 17 веке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня день профилактики алкоголизма. Проблемы, связанные с высоким уровнем потребления алкоголя населением, представляют собой реальную угрозу демографической безопасности государства. Переход от бытового пьянства к болезненному состоянию всегда происходит постепенно. Ученые называют алкоголь легальным наркотиком. Чрезмерное употребление никогда не влияет только на того, кто его употребляет. Алкоголизм оказывает негативные воздействия на семью, друзей, коллег, соседей и иногда на абсолютно посторонних людей. Чтобы получить помощь, нужно обращаться к врачу. Психотерапия поможет постепенно вновь обрести себя. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Новинка от Armas Fit, полный функционал от Keychron, а также игровой монитор от компании Sony. Ну что ж, начнем.
0: «Точка сборки».
1: Изысканный титан на пару с

0: Функциональными тренировками на ваш выбор. Именно так звучит рекламный текст в магазинах на очередные Amazfit. Но, как оказалось, дьявол кроется в деталях. У них совершенно стандартный 1,5-дюймовый AMOLED-экран, есть встроенная память и батарея на 780 мАч, которой хватает на 30 дней работы в обычном режиме. Ах, да, и корпус из титана аж 5 класса, представляете? Только вот многим оказалось на это все равно. Может, инновации кроются в софте? Например, система управления энергии Hybrid Charge собирает данные о тренировках, распознает упражнения, подсказывает спортсмену, как тренироваться, а также помогает отследить стресс и нагрузку. То есть делает все то, что делали старые смарт-часы задолго до так называемой новинки. В общем, новые часы вроде бы есть, а радости от них не особо. Однако предзаказы уже начались, и покупатели получат за свои $600 все же премиальные часики уже этой осенью.
1: Точка сборки.
0: Компания Keychron анонсировала полностью беспроводную клавиатуру с полной асимметрией для левой и правой руки. Та оказалась на редкость суперкомпактная. На столе каждая из половинок занимает небольшое пространство. На них нет ни ряда с функциональными клавишами и цифрами. Активировать их можно только через клавишу Function. Зато ее можно будет использовать самостоятельно без помощи мыши. Большой палец правой руки ляжет на трекбол, а левая рука будет отдыхать на колесе прокрутки. Для удобной транспортировки обе половинки цепляются друг к другу при помощи магнитов. Правда, минус все же есть. Из-за компактных размеров пришлось ужать емкость встроенного аккумулятора. Но, несмотря на это, счастливчики уже могут заказать девайс и пощупать его прямо сейчас.
1: Точка сборки.
0: Главной фишкой монитора PlayStation от компании Sony, впервые анонсированного еще прошлой осенью, стала зарядная станция для геймпада DualSense. По умолчанию она торчит из-под нижней кромки экрана, но при желании ее можно спрятать. По характеристикам все стандартно. Монитор получил 27-дюймовую IPS-матрицу с поддержкой частоты обновления 120 Гц при подключении к PlayStation 5. Есть отдельный режим на 240 Гц, но его смогут оценить только обладатели Mac и пользователи ПК. Специально для последних предусмотрены два порта USB Type-A и Type-C для подключения периферии. Пиковая яркость составляет всего 350 нит, так что про HDR можно забыть. Зато есть два порта HDMI версии 2.1 и один DisplayPort 1.4. За монитор под брендом PlayStation просят $350 или примерно 980 белорусских рублей по текущему курсу. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши песни.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до -70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Александрии сегодня назовут победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Брестскую область, напомню, в финале представит семья Артюх из Барановичского района. Молодым семьям пришлось пройти серьезное испытание, основные этапы которых развернулись накануне в Горецком районе. Сегодня в Александрии финалисты отдыхают. Затем они поднимутся на сцену, чтобы узнать, кто получил заветный титул «Властелин села». Проект показывает проживающую в сельской местности молодежь уже на протяжении 19 лет. За это время его участниками стали более 5000 семей. В Бресте готовится к одному из самых ярких событий лета – семейному фестивалю «Облака молока», который состоится 24 июля. Праздник традиционно проходит в Парке мира и стал важной частью Дня города. Компания «Савушкин продукт» отмечает 50-летний юбилей и готовит для гостей грандиозную программу. С полудня парк превратится в большое интерактивное пространство. Гостей ждут спортивные активности, зоны отдыха, дегустации любимых продуктов, игры для детей и множество тематических площадок. Территория будет разделена на несколько тематических зон, каждая из которых предлагает свою атмосферу. Кульминацией дня станет вечерняя программа на главной сцене. В 21 час начнется концерт, а в 21:45 на сцену выйдут специальные гости и хедлайнеры фестиваля группа Arctic and Dusty. После концерта гостей ждет огненное шоу, а завершит вечер праздничный салют.
0: Новости.
1: Беловежская пуща сегодня масштабно отметит купалья. С 17 до 3 часов ночи гостей ждут народные традиции, интерактивные площадки, мастер-классы, концерт с участием любимых артистов, поиск легендарной папороть-кветки, огненное шоу, зажжение купальского костра, хороводы и танцы до самого утра. Концертная программа начнется в 18 часов. Среди приглашенных артистов – певица и актриса Ольга Булай, артистка российской эстрады Татьяна Овсиенко. В 0 часов начнется дискотека диджея Антон. Кострицкого. Гастро-экофестиваль «Полесский вьюн» пройдет 1 августа в городище Пинского района. Полюбившийся тысячам жителей региона и его гостей праздник полесской кухни и природы в этом году отмечает первый юбилей. Напомню, название фестивалю дала исконно полесская рыба «Вьюн», которую сегодня редко встретишь в местных водоемах. Организаторы ставят цель привлечь внимание к экологическим проблемам района. Главное событие – конкурс «Битва на черпаках» среди команд предприятий города и района. Блюдом дня станет белорусский. Русская верещака. Гости увидят традиционный выпуск вьюна в реку, а также презентации организаций, ярмарку ремесленников, фудкорт и концертную программу. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону +375 29 232 44 44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19. 15-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23, с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
5: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
6: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра-шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8 029 608 45 45.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Вступительная кампания «Высшие учебные заведения Беларуси» в самом разгаре. Завтра профильные комиссии будут готовы принимать пакеты документов от абитуриентов. Абсолютный тренд в образовании – определяться с будущим местом работы на пороге. На целевое обучение отмечается заметный спрос. План набора составляет более 6 тысяч мест, заявок принято уже более 9 тысяч. Зачисление заканчивается сегодня. С 12 июля начинается прием документов в вузы страны на общих основаниях. Белкартография выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси» для гастрономических путешественников. Здесь собраны традиционные белорусские блюда, региональные особенности приготовления и их описание, сведения о гастрофестивалях, проходящих в разных уголках страны. В Брестской области обязательно рекомендуют посетить фестиваль «Мотальские прысмаки» в агрогородке Моталь Ивановского района. Главное местное блюдо – пальцем пханая колбаса. В Барановичи специально едут за лодочками. Название деликатеса Катесу дал аппарат для выпечки продолговатой булки-вафли.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. С начала уборочной кампании на территории Брестской области правоохранителями выявлено почти 50 правонарушений. Об этом Белта сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Сотрудники органов внутренних дел Брещины регулярно проводят рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение контроля за уходом уборочной кампании. С начала кампании на территории области правоохранителями выявлено 49 правонарушений и 11 преступлений. Главный концерт праздника «Александрия собирает друзей» начнется на главной концертной площадке республиканского праздника Купалии в 21.00. На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады, а гостей ждет масштабное музыкальное шоу, объединяющее современные хиты, любимые композиции и праздничную атмосферу. Сразу после концерта небо над Александрией озарит фейерверк. Кульминацией вечера станет традиционное зажжение купальского костра. И последнее. Сегодня теплоход «Фрост» совершает первые пробные прогулочные рейсы по Муховцу. Стартовал маршрут на причале возле фонтана на воде. Теплоход вмещает до 60 пассажиров. Рейс стартует при наличии на борту минимум 15 человек. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19. 20-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 2690. 97-17 и 26-97-18.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: То, что город Брест является исторической и туристической меккой, становится понятно еще по прибытию на красивый, выстроенный и реконструированный с сохранением классического ампира железнодорожный вокзал Брест-Центральный. Его торжественное открытие состоялось 28 мая 1886 года. На церемонию прибыл царь Александр III с царицей Марией Федоровной и царевичем Николаем. Пассажирское здание, проект которого разработал архитектор Лорберг, было общим для сходящихся в Бресте железных дорог. Варшава-Тереспольская, Московско-Брестской и Юго-Западной. Здание имело вид средневековой крепости островного типа. Вокзал считался крупнейшим и красивейшим в Российской империи. В 1888 году в здании вокзала и на перроне было установлено 160 электрических лампочек, ток для которых вырабатывали три динамо-машины с помощью паровых установок. В то время вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга освещались еще керосиновыми лампами. Для обслуживания высоких гостей существовал буфет. С восточной стороны здания были пристроены помещения для царской почты, связи, жандармерии и царские комнаты отдыха, почивальни. Здание вокзала было сильно разрушено во время Первой мировой войны, и в начале 20-х годов было принято решение о его восстановлении. В 1929 году обновленный вокзальный комплекс введен в эксплуатацию. В годы Великой Отечественной войны здание вокзала было частично разрушено. В 1945 году принято решение перестроить вокзальный комплекс. Строительные работы начались в 1953. Здание построено в стиле советского ампира. В 1975 году построен зал ожидания для выезжающих за границу, а кассовый зал соединен с таможенным залом. В период с 2008 по 2014 годы проведена масштабная реконструкция пассажирского комплекса вокзала станции Брест-Центральный. Авторы реконструкции постарались максимально сохранить стиль вокзала 50-х годов 20 века, из-за чего зал ожидания и другие локации, наполненные различными арт-объектами, привлекают не только объективы камер мобильных телефонов, но и съемочные группы художественных фильмов. С 1886 года вокзал посетили Александр II, Александр III, Николай II, Ленин, Сталин, Ворошилов, Хрущев, Брежнев, Машеров, Громыко, Аким Ир Сен, Жорж Помпиду и другие. Вокзал станции Брест-Центральный – памятник архитектуры Республики Беларусь. Здание вокзала внесено в свод памятников ЮНЕСКО.
0: Брест аудиогид. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Новинка от Atmosfit, полный функционал от Keychron, а также игровой монитор от компании Sony. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Изысканный титан на пару с функциональными тренировками на ваш выбор. Именно так звучит рекламный текст в магазинах на очередные Amazfit. Но, как оказалось, дьявол кроется в деталях. У них совершенно стандартный 1,5-дюймовый AMOLED-экран, есть встроенная память и батарея на 780 мАч, которой хватает на 30 дней работы в обычном режиме. Ах, да. И корпус из титана аж 5 класса. Представляете? Только вот многим оказалось на это все равно. Может, инновации кроются в софте? Например, система управления энергией Hybrid Charge собирает данные о тренировках, распознает упражнения, подсказывает спортсмену, как тренироваться, а также помогает отследить стресс и нагрузку. То есть делает все то, что делали старые смарт-часы задолго до так называемой новинки. В общем, новые часы вроде бы есть, а радости от них не особо. Однако предзаказы уже начались, и покупатели получат за свои $600 все же премиальные часики уже этой осенью.
0: Точка сборки.
1: Компания Keychron анонсировала полностью беспроводную клавиатуру с полной асимметрией для левой и правой руки. Та оказалась на редкость суперкомпактная. На столе каждая из половинок занимает небольшое пространство. На них нет ни ряда с функциональными клавишами и цифрами. Активировать их можно только через клавишу Function. Зато ее можно будет использовать самостоятельно без помощи мыши. Большой палец правой руки ляжет на трекбол, а левая рука будет отдыхать на колесе прокрутки. Для удобной транспортировки обе половинки цепляются друг к другу при помощи магнитов. Правда, минус все же есть. Из-за компактных размеров пришлось ужать емкость встроенного аккумулятора. Но, несмотря на это, счастливчики уже могут заказать девайс и пощупать его прямо сейчас.
0: Точка сборки.
1: Главной фишкой монитора PlayStation от компании Sony, впервые анонсированного еще прошлой осенью, стала зарядная станция для геймпада DualSense. По умолчанию она торчит из-под нижней кромки экрана, но при желании ее можно спрятать. По характеристикам все стандартно. Монитор получил 27-дюймовую IPS-матрицу с поддержкой частоты обновления 120 Гц при подключении к PlayStation 5. Есть отдельный режим на 240 Гц, но его смогут оценить только обладатели Mac и пользователи ПК. Специально для последних предусмотрены два порта USB Type-A и Type-C для подключения периферии. Пиковая яркость составляет всего 350 нит, так что про HDR можно забыть. Зато есть два порта HDMI версии 2.1 и один DisplayPort 1.4. За монитор под брендом PlayStation просят $350 или примерно 980 белорусских рублей по текущему курсу. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный, 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19. 15-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19. 12-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19. 15-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line.

Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

бы настал. Ты целый океан, но другие вода никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому никогда.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: До 100 рублей фрибет БТРа, до 100 рублей фрибет БТРа.
3: Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременная.

0: местами дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9,11, днем 19,21, в Пинске ночью 10,12, днем 20,22, в Бресте ночью 11,13, днем 21,23 с плюсом.
1: Реклама.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.